0: Долг перед сотрудниками погасило предприятие на Сахалине после вмешательства прокуратуры. Общая сумма задолженности по зарплате составила почти 15 миллионов рублей. Положенные им деньги недополучили 42 человека. В областной прокуратуре рассказали, что руководители организации привлекли к административной ответственности. В результате права работников восстановили, задолженность по заработной плате погашена. Фугу вновь поймали сахалинцы в районе Хомского села Зырянское. Очевидцы рассказали, что в общем насчитали 5 рыбин этого вида. Обилие фугу юго-западного побережья Сахалина этим летом удивляет островитян. По словам рыболовов, ранее такого нашествия этой теплолюбивой ядовитой рыбы у сахалинских берегов не наблюдали. Сейчас же на крючок попадается сразу по несколько штук. Китайская компания представила робота, который превзошел мировой рекорд Усейна Болта в беге на 100 метров. Машина смогла развить максимальную скорость до 12,66 метров в секунду. Лучший показатель ямайского спринтера на 24 секунды меньше. Также робот способен прыгнуть с места на 2 метра в высоту, при этом у гуманоида пока наблюдаются проблемы с торможением. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Вы слушаете радио СТВ, это значит самое время настроиться на отличный день. И я рада приветствовать каждого, кто уже давно добрался до работы, кто только собирается по делам или просто наслаждается этим утром. Пусть сегодня у вас складывается все легко, дела решаются, планы осуществляются, а настроение остается бодрым с самого утра и до самого вечера. Уверена, вместе с Женей Смелых вы сегодня как следует взбодрились, но мне остается сейчас только добавить в ваши приемники побольше хорошей музыки, и сделаю это прямо сейчас, а вы добавляйте громкости.

кто-то слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25.

0: каждого рано или поздно настигнет своя карма, но я предлагаю немного от этого мысли отвлечься и поговорить о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 августа, в Ахе пройдет небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 17. В Тымовском и Смирных временами дождь, потеплеет до плюс 23. В Углегорске и Томари дождь, воздух прогреется до плюс 25. В Чехове временами осадки, температура поднимется до плюс 24. В Невельске и Хомске небольшие осадки, до 25 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 19. В Курильске осадки не ожидаются, до плюс 25. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 23, плюс 25. Ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
7: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: помните, друзья, что гореть, конечно, стоит, но важно не перегорать. И чтобы немного отвлечься от вашей работы, давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, потеплеет до плюс 22. В Ногликах и Поронайске временами дождь, синоптики обещают до плюс 20. В Красногорске дождь, воздух прогреется до плюс 24. В Макарове временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 22. В Долинске без существенных осадков до 27 градусов тепла. В Охотском временами слабый дождь, синоптики обещают до плюс 26. В Корсакове и Аневе дождь, здесь также до плюс 26. В Малокурильском без существенных осадков потеплеет до плюс 24. В Южно-Курильске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 22. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 23, плюс 25. Ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Купи кухню,
2: шкаф, подарок.
6: С деко выгодно.
7: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно, живи.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

В эфире Первого областного группа Айова и новая песня под названием «Мы». И есть интересная деталь у этой песни. Вдохновением для нее стали не только личные переживания солистки Екатерины Иванчиковой, но и русская классика. В процессе работы она перечитывала Пушкина и Цветаева, а сама история песни во многом связана с отношением Кати и ее мужа, гитариста группы Леонида Терещенко. Ну а мы с вами продолжаем, и пусть сегодня будет маленькое напоминание, не обязательно сразу знать, куда приведет следующий шаг. Иногда достаточно просто сделать его, верьте в себя, не бойтесь менять то, что вас больше не устраивает, и обязательно оставляйте место для хорошего. Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Напомню, что это Первое областное.

0: Зарядились энергией от музыки в эфире Первого областного. Ну и двигаемся далее. На Сахалине и Курилах уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 100 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Южно-Сахалинске в этом году. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в памятных мероприятиях.

0: Коп или в Необок асфальт здесь начнут укладывать на следующей неделе. В ближайших планах ремонт внутриквартальных проездов в 7 и 11 микрорайонах. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. В ходе рабочей поездки на Парамушир глава региона осмотрел медицинское учреждение, пострадавшее во время землетрясения в июле прошлого года. На месте губернатор принял решение капитально отремонтировать действующий корпус. Сегодня доступ посторонних в северную часть больницы ограничен, южная часть при этом продолжает работать. Экспертиза показала, безопасности медицинских работников и пациентов здесь ничего не угрожает. Проектная документация на капремонт уже разработана, в планах частичная перепланировка помещения. Переустройство инженерных сетей. Часть средств уже выделена из областного бюджета. Работы должны стартовать осенью. Добавлю, начало строительства новой больницы в Северо-Курильске запланировано на 2028 год. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Курильской десантной операции. Церемония захоронения погибших в 1945-м солдат прошла на Шумшу 18 августа. В этот день на остров высадился десант. Георгий Карлов подчеркнул, что исторический мемориальный комплекс на Шумшу не просто память, это свидетельство того, что Курильские острова находятся и будут находиться под суверенитетом России. Здесь работают поисковики, военные, представители Российского военно-исторического общества. Переоценить то, что уже несколько лет делается неравнодушными островитянами, правительством области и лично губернатором, нельзя. Субботник на берегу озера Пионерское прошел в Ахинском районе. В ходе уборки участники собрали бытовой мусор, пластик и стекло. Как отмечают в региональном правительстве, подобные акции помогают не только поддерживать чистоту, но и формируют ответственное отношение к природе. Мощи Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Кремля во время реставрационных работ. Специалисты подтвердили, что они принадлежат именно благоверному великому князю. Несколько фрагментов переданы для почитания верующим. Как сообщили в РПЦ, останки сохранились почти полностью. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго дня, Сахалина Курилы. Этот музыкальный час мы начали с песни Нелли Фортадо «Say It Right». И вот интересный факт. Песня родилась практически спонтанно, около 4 утра в студии. Продюсер Тимбаланд предложил Нелли ехать домой, потому что она устала. Она решила доказать обратное. Надела худи, взяла микрофон и начала импровизировать. Так, буквально из ночного джема постепенно появилась одна из самых узнаваемых песен 2000-х. И знаете, в этом есть отличный посыл на сегодня. Иногда именно тогда, когда кажется, что сил уже нет, рождаются самые неожиданные идеи и возможности, поэтому не спешите говорить себе «я не смогу» или «уже поздно». Сделайте еще один шаг, возможно, именно он приведет вас к чему-то совершенно новому. Пусть сегодняшний день удивит вас в хорошем смысле, и не забывайте, иногда лучший момент начать – это просто прямо сейчас. И прямо сейчас давайте слушать хорошую музыку.

как выглядит идеальное утро, но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Пришло время поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 августа, в Оке пройдет небольшой дождь. Синоптики обещают до плюс 17. В Тымовском и Смирных временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 23. В Углегорске и Томари дождь, воздух прогреется до плюс 25. В Чехове временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 24. В Невельске и Хомске небольшие осадки, до 25 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 12. В Курильске осадки также не ожидаются, до плюс 25. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 23, плюс 25. Ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! Поехали!

0: Двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинские хирурги впервые выполнили операцию по установке окклюдера. Ремонт Корсаковской трассы идет с опережением графика. Плановые работы на водозаборе пройдут в Аниве 20 августа. Хирурги регионального сосудистого центра областной клинической больницы впервые выполнили операцию по установке окклюдера в ушко левого предсердия. Метод позволяет навсегда исключить риск тромбообразования инсульта у пациентов с мерцательной аритмией. Технология внедрена в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», созданного по инициативе президента Владимира Путина. Первый пациент уже выписан, он чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, стоимость одного такого импланта – 2 миллиона рублей. Для всех пациентов региона операция проводится бесплатно. Ремонт Корсаковской трассы идет с опережением графика. Работы на участке с 11 по 13 километр организованы по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом. Подрядная организация уже завершила демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и расширила основание дороги. Также на 12 и 13 километрах установлены водопропускные трубы. До конца 2026 года подрядчик планирует уложить новое асфальтобетонное покрытие, смонтировать и подключить наружное освещение на всем протяжении участка от дороги Лиственничная – Охотская до спортивного комплекса «Восток». Также здесь обустроят автобусные остановки. Плановые работы на водозаборе пройдут в Аниве 20 августа. Они продлятся с 10 до 14 часов. В это время давление воды будет снижено. Также возможны перебои с подачей. Жителям города рекомендуют запастись водой заранее. Увеличенный лимит сверхурочной работы начнет действовать в России с сентября. С указанного срока он вырастет до 240 часов в год, если это прописано в коллективном договоре. При этом сотрудников можно будет привлекать только с письменного согласия и при наличии медзаключения. Для некоторых работников лимит останется на уровне 120 часов. Речь идет о тех, кто занят при вредном производстве или работает в госучреждениях. Необычных пассажиров заметили в общественном транспорте в США. На одной из остановок в салон автобуса вошли две козы. Однако водитель быстро заметил безбилетников. Он снова открыл двери. Немного подумав, козы мирно вышли на улицу. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 26 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Доброго дня с Халиной Курилой. Вот и наступило то самое время, когда вы можете отложить все важности и заняться чем-то интересным. Я предлагаю вам послушать программу «Открытая студия», которая стартует в эфире радио СТВ уже через несколько минут. Алена Баринова познакомит вас с гостями, которые точно не оставят равнодушными. А пока послушаем Майли Сайрус и ее легендарный трек под названием «Flowers».

0: сами к себе купили цветы, сами себе подняли настроение, послушали Майли Сайрус, а прямо сейчас я расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе пройдут небольшие осадки до 16 градусов тепла. В Тымовском пройдет дождь в первой половине дня, здесь также до плюс 16. В Смирных ожидается дождь до плюс 21. В Углегорске также ожидаются дожди, температура поднимется до плюс 24. В Томари временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 21. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 20. В Курильске также осадки не ожидаются, 26 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 21, плюс 23, а вот днем без существенных осадков, плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ.
1: Приветствую, друзья, вас на волнах Первого областного радио. Можно долго рассказывать о тундре, море, традициях, памяти народа, а можно услышать один голос и за несколько секунд оказаться вообще совершенно в другом пространстве. Сегодня у нас по-настоящему культурный перекресток. В открытой студии встречается Чукотка, Сахалин. В гостях у нас чукотская певица Олет, мастер горлового пения, которая 21 августа выступит у нас на острове. И Ольга Хурюн, специалист по культуре коренных малочисленных народов Севера, представительница НИП. Народа. Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Сегодня я предлагаю поговорить о том, как все-таки древняя культура гармонично живет в 21 веке, где все-таки заканчивается бережное сохранение и начинаются уже вот те самые творческие эксперименты. Ну и почему, на мой взгляд, порой культуру можно не объяснять, а просто дать ей прозвучать. В первую очередь хотелось бы поблагодарить, Ольга, вас, потому что я знаю, что большое количество усилий стоило для того, чтобы данный концерт состоялся. Расскажите вообще вот о перипетиях, как все-таки вы пришли к тому, что завтра, 21 числа в 19:00 в областном центре народного творчества можно будет услышать, увидеть и прочувствовать вот это все.
2: Ну, вы знаете, с Олей мы знакомы уже очень давно, на протяжении многих лет, и когда я узнала о том, что она прилетает к нам на Сахалин, у Оли родилась такая идея выступить на Сахалине, поделиться творчеством своим. Ну и, соответственно, мы вышли с таким предложением к нашему руководству и к нашему специалисту Центра народного творчества Евгению Ра. Вот в Центре народного творчества есть такой уникальный проект «Культурный перекресток». Вы, Алена, конечно же, знаете, поскольку не имеете непосредственное причастность к этому. Вот, и... Все сложилось. Евгений Ра, конечно же, сказал, что да, давайте, мы, конечно же, будем рады встречать у нас такую уникальную исполнительницу, потому что Олит, она действительно уникальна, и мы настолько давно знакомы, что я раньше видела ее по телевизору, когда она выступала еще на федеральных каналах. И
1: я, кстати, помню «Минуту славы»,
2: да, было дело.
1: Mm-hmm. Вот, вообще, мне довелось вот прошлой зимой побывать на Байкале, и я на самом деле, вот, учитывая, что мы, сахалинцы, в принципе, ну, не понаслышке знаем о горловом пении, да, то есть вот об этой культуре, об этих традициях, но вот все-таки насколько Чукотка и Сахалин для вас вот, ну, ментально близки? Или все-таки это вот полярные какие-то такие вещи?
3: Ну, безусловно, Чукотка и Сахалин – это разные регионы, и по климатическим условиям, и по количеству даже людей в регионах, потому что Чукотка – это самый малонаселенный регион нашей страны, меньше 50 тысяч человек живет на огромнейшей территории. И у нас до сих пор есть труднодоступные поселки, куда добраться крайне сложно, особенно если это не погода, авиасообщения, да, только действуют, и поэтому до некоторых поселков вот.
1: Но, с другой стороны, учитывая, будем так говорить, географическую удаленность, вот именно в таких местах культура сохраняется бережнее всего. То есть куда все-таки не приходит, да, будем так говорить, какая-то такая серьезная глобализация, там, я не знаю, там, и прочее, да, там, то есть там все как бы максимально бережно. Но вот когда вот вы все-таки приняли решение сделать такое вот выступление, были какие-то сомнения или все-таки сказали, да, вот сахалинцы точно, это вот моя аудитория?
3: Безусловно, сразу же возникла такая мысль, но я расскажу предысторию. Моя профессия связана с путешествиями, и в плане артистической деятельности я гастролирую, и в плане путешествий вот в туризме, да, моя деятельность. И в этом году у нас была Чукотка, обязательно, это моя родина, где было выступление на празднике регаты, это соревнования на кожаных байдарах традиционные. У нас был Петропавловск-Камчатский, и поскольку мы полетели на Командоры, это был остров Беринга, где с алеутами у нас была творческая встреча. И поскольку на Сахалине мы остановились на несколько дней, мы подумали, а почему бы не сделать такую творческую встречу? И я безумно рада, что Ольга в первую очередь откликнулась, и, конечно же, Сахалинский областной центр народного творчества помог нам в организации этой встречи.
1: Про вас очень часто говорят, что вы голосом можете передавать звуки природы. Ну, то есть вот на словах это красиво, да, но вот как это вообще можно объяснить? Ну, может быть, вы для наших слушателей дадите им испытать?
3: Безусловно, те гости, которые придут к нам на встречу, у нас запланированы небольшие мастер-классы, и я, во-первых, сама покажу, как это делается, расскажу, и мы попробуем вместе. Вот. Ну, а что говорить, люди, которые живут в такой тесной взаимосвязи с природой, и, конечно же, и пели в своих песнях, и в танцах вели рассказ о красоте природы и подражали голосам природы в том числе. Поэтому...
1: А вот вы этому как-то специально учились или это все как-то интуитивно получается?
3: Ну, во-первых, я жила и росла в творческой семье, то есть это меня окружало. И где-то я сама методом проб, да, старалась подражать. И, в принципе, мне кажется, что это дано каждому. Каждый чувствует природу, каждый воспроизводит ее по-своему. И нельзя говорить, где правильно, где неправильно. То есть, вот...
1: Ну, просто вот вспоминаю вот какие-то, да, там истории, да, и жизненные, да, что мы прекрасно понимаем, да, что ребенок с детства, он слышит речи, да, а вот мне кажется, что воспроизводить звуки природы, это нужно, ну, не слышать речь, это нужно жить одному, либо там, я не знаю, там где-то вот для того, чтобы для максимального какого-то погружения. То есть насколько все-таки вот общество, либо какие-то, вот будем так говорить, информационный шум, он вот этому мешает. То есть и как вообще вот заглянуть вглубь себя для того, чтобы вот этим всем звукоизвлечением заняться?
3: Я скажу, что в каждом из нас есть определенные способности, и в том числе горловому пению может обучиться каждый. Главное, нужно не стесняться, нужно пробовать и воспроизводить эти звуки, чтобы тренировать аппарат, так скажем.
1: А вот все-таки говоря, ну, если вот так вот уйти в какую-то вот такую вот мистику, наверняка у каждого человека есть какое-то, там, я не знаю, тотемное животное, да, и, наверное, звук этого животного, либо звук этой стихии у него может, ну, вот, получаться, как бы, например, лучше всего. То есть это действительно так, или это вот можно обучиться вот всему на уровне, там, А-класса, вот?
3: Если говорить о животных священных чукотских, то у нас, безусловно, олень – важное животное, потому что у тундровых жителей это вся жизнь, это теплая одежда, это жилище, и шкура оленя шьется, яранга, это, конечно же, еда, это средство передвижения. Но священная птица является еще ворон, подражают ворону. Вот, у береговых жителей немножечко по-другому отличаются. Конечно, там уже морская тематика преобладает.
1: А у вас есть вот, ну, вот какой-то топ вот самых-самых любимых?
3: Топ животных, ну, топ звуков, которые я воспроизвожу?
1: Нет, я имею в виду, что это топ звуков, которые связаны там с какой-то стихией, либо с животными, либо вот...
3: Ну, получается, что горловое пение в основе, то есть это как дыхание оленя, хорканье, и, конечно же, звуки птиц, голоса птиц, чайка, ворон, журавль, вот, наверное, это чаще всего используется именно в горловом пении, в звукоподражании.
1: А вот

0: мальчик попал. Ну, а я, знаете, остаюсь вместе с вами, никуда не ухожу и прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах пройдет дождь в первой половине дня. Синоптики обещают до плюс 16. В Поронайске дождь, воздух прогреется до плюс 21. В Красногорске и Макарове временами пройдет дождь, здесь также плюс 21. В Долинске без существенных осадков потеплеет до плюс 26. В Охотском также без существенных осадков до 28 градусов тепла. В Красногорске и Аниве без существенных осадков, здесь до плюс 25. В Малокурильском без осадков. Температура поднимется до плюс 24. В Южно-Курильске дождь во второй половине дня, здесь до плюс 22. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 21, плюс 23. Днем без существенных осадков, плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Терроризм – главная угроза для мирового сообщества. Один из наиболее эффективных способов борьбы с этим злом – перекрытие каналов финансирования. Под финансированием терроризма понимается предоставление, сбор либо оказание финансовых услуг с пониманием того, что данные средства предназначены для финансирования, подготовки или совершения хотя бы одного преступления террористической направленности. Уголовным кодексом Российской Федерации за финансирование терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Если указанные действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, то наказание в виде лишения свободы предусмотрено до пожизненного.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Бодро двигаемся в новый час на Сахалине и Курилах, 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимарин поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Курильской десантной операции. Мошенники придумали новую схему перед началом учебного года. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. В ходе рабочей поездки на Парамушир глава региона осмотрел медицинское учреждение, пострадавшее во время землетрясения в июле прошлого года. На месте губернатор принял решение капитально отремонтировать действующий корпус. Сегодня доступ посторонних в северную часть больницы ограничен. Южная часть при этом продолжает работать. Экспертиза показала, безопасности медицинских работников и пациентов здесь ничего не угрожает. Проектная документация на капремонт уже разработана. В планах частичная перепланировка помещений и переустройство инженерных сетей. Часть средств уже выделена из областного бюджета. Работы должны стартовать осенью. Добавлю, начало строительства новой больницы в Северо-Курильске запланировано на 2028 год. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Курильской десантной операции. Церемония захоронения погибших в 1945-м солдат прошла на Шумшу 18 августа. В этот день на остров высадился десант. Георгий Карлов подчеркнул, что исторический мемориальный комплекс на Шумшу не просто память. Это свидетельство того, что Курильские острова находятся и будут находиться под суверенитетом России. Здесь работают поисковики, военные представители Российского военно-исторического общества. Оценить то, что уже несколько лет делается неравнодушными островитянами, правительством области и лично губернатором, нельзя. Мошенники придумали новую схему перед началом учебного года. Аферисты создают поддельные интернет-магазины и предлагают школьные товары по привлекательным ценам. Однако после ввода данных банковской карты и кода подтверждения на поддельной странице оплаты информация попадает к злоумышленникам. Специалисты рекомендуют родителям школьников не переходить по сомнительным ссылкам и перепроверять подобную информацию. Фонд областной библиотеки пополнил фотоальбом-определитель дикорастущих растений Сахалина и Курил. В издание вошло 180 видов, включая редкие и эндемичные. Сборник предлагает читателям качественные фотографии и научно выверенные описания, подготовленные при участии биологов. В ближайшее время фотоальбом станет доступен для всех посетителей библиотеки в отделе краеведения. Шестиклассник из Иркутска вырастил тыкву весом 800 килограммов. Мальчик подал заявку на участие в финале конкурса «Битва гигантов», который в сентябре пройдет в Москве. Тыкву привезут в столицу на самолете или грузовике, а пока юный агроном поливает ее дома. Для этого овощу нужно 600 литров воды в сутки. В прошлые годы школьник вырастил 30-килограммовый кабачок, помидор сорта «Доминго» весом более 2 килограммов, подсолнухи высотой 4,5 метра и шапками почти полметра в диаметре. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 26 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Этот час стартовал с песни Холидей Боя «Пожары». Трек вышел в феврале 2024 года, а автором текста исполнителем стал сам Иван Минаев. Интересно, что песня получилась очень личной. Артист рассказывал, что написал ее, опираясь на собственные эмоции. А образ огня здесь – это такая метафора сильного чувства, которое невозможно просто взять и выключить. И вот что хочется взять из этой истории для сегодняшнего дня – не бойтесь своих эмоций, не бойтесь чувствовать по-настоящему. Именно сильные переживания иногда становятся источником энергии, творчества и перемен. Главное – направлять свой внутренний огонь туда, где он помогает вам расти. И пусть сегодня у каждого из нас будет свой маленький пожар, только не от проблемы, а от желания жить, действовать и двигаться вперед. Ну а я хочу вам сказать, что двигаться вы будете под хорошую музыку вместе с Первым областным.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: В студии спортивный, активный и очень бодрый Владимир Литвинов. Вова, здравствуй!
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Татьяна! Слушайте в этом выпуске. Локомотив и ЦСКА проиграли матч второго тура Кубка России по футболу. Российская теннисистка Мира Андреева установила рекорд по победам на турнирах серии «Мастерс» среди подростков. Российских биатлонистов не допустят до международных соревнований в ближайшее время.
0: На старте!
2: Итак, в Кубке России по футболу состоялись 4 матча второго тура группового этапа пути российской премьер-лиги. Локомотив на выезде уступил Ростову 0-1. У хозяев победный мяч с пенальти в добавленное время забил Иван Комаров. В другом матче группы Д ЦСКА в Москве проиграл Акрону из Тольятти с таким же результатом 0-1. У команды из Тольятти на 9-й минуте отличился уругваец Кевин Аривало, который во втором тайме получил прямую красную карточку и покинул поле. После двух туров Ростов лидирует в группе Д, набрав 6 очков. У Акрона 3 балла, у ЦСКА 2, у Локомотива 1. В группе А первую победу одержал Оренбург, который в гостях убедительно обыграл столичную родину 4-1. В квартете Б Ахмат в Грозном в добавленное время одолел воронежский «Факел» со счетом 2-1 и временно вышел на первое место. Чемпионка Ролан-Гарос, российская теннисистка Мира Андреева установила рекорд по победам на турнирах серии «Мастерс» среди подростков. Накануне 19-летняя Андреева со счетом 6-1, 7-6 обыграла 37-ю ракетку мира Джаничи Чен из Индонезии в третьем круге турнира в Цинциннати. Теперь на счету 6-й ракетки мира 54 победы на турнире серии «Мастерс». Она побила рекорд американки Кори Гауф, которая одержала 53 победы до своего 20-летия. И еще одна наша теннисистка Екатерина Александрова выйти в четвертый круг этого турнира не сумела, проиграв чешке Саре Бейли со счетом 6-4, 1-6, 2-6. Ну а в мужской сетке соревнований в Цинциннати борьбу завершили два россиянина. Андрей Рублев в поединке третьего раунда проиграл португальцу Нуну Боржишу со счетом 3-6, 4-6, а Даниил Медведев уступил американцу Брэндону Накашими 7-6, 6-7, 1-6. Международный союз биатлонистов не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований на конгрессе в Германии, который состоится в сентябре. Как сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, в преддверии конгресса российская сторона обращалась в исполком международной организации, чтобы тот включил в повестку конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов. Однако, как и 2 года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют, поскольку условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 22 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения не будут. Хабаровский «Амур» одержал вторую победу на предсезонном хоккейном турнире «Кубок Башкортостана». Хабаровчане разгромили казахстанский «Барыс» со счетом 5-1 и лидируют, набрав 4 очка. В другом матче хозяева турнира хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» проиграли «Ладе» из Тольятти 3-6. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Хочется сказать, там, где прошли вы, друзья, пусть всегда будет солнце, но а получится ли завтра увидеть яркую погоду, расскажу вам прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе без осадков. Температура поднимется до плюс 16. В Тымовском пройдет дождь в первой половине дня. Здесь также до плюс 16. В Смирных ожидается дождь, потеплеет до плюс 21. В Углегорске пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 24. В Томари временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске временами пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 21. В Северо-Курильске без осадков, до 20 градусов тепла. В Курильске осадки не ожидаются, до плюс 26. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 21, плюс 23. А вот днем без существенных осадков, плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
4: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь Тайга и работа «Планы на завтра». Ребята, самое время, мне кажется, планы на завтра подбить и быть очень внимательным жителей северных районов. Непогода, такая хорошая непогода прогнозируется у нас с вами в Александровске-Сахалинском, Смирнуховском и Тымовском районах. Ночью и утром здесь ожидается сильный дождь и подъем уровней воды на реках Сахалина, поэтому будь, пожалуйста, осторожны в своих районах, если вдруг собрались на рыбалку, на природу, в лес за грибочками. Самую большую аккуратность стоит проявлять и не потеряться. И я напоминаю, телефоны экстренных служб 112. Если вдруг вы заблудились или вас настигла где-то опасность, сразу звоните. И самое важное, когда вы выбираетесь вот в лес, да, на реку куда-нибудь, на рыбалку, посмотрите, чтобы ваш телефон был заряжен, а лучше еще и пауэрбанк с собой взять и позаботиться о собственной безопасности. Ну, если вы вдруг собираетесь куда-то в поход, не забудьте предупредить МЧС о своих намерениях. Если вдруг что-то случится, так вас проще потом будет найти. Безопасность — это очень важно в нашем с вами районе, на Сахалине и Курилах. Поэтому давайте эту самую безопасность сами для себя и устраивать, ну и соблюдать ее. Движемся с вами вперед, и прямо сейчас я расскажу о погоде на завтрашний день. Какая погода на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает. Давайте послушаем. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе ожидается погода без осадков, и здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь в первой половине дня, до плюс 16. В Смирных и Углегорске также ожидаются дожди. В Смирных — до 21, в Углегорске — до 24 градусов тепла. В Томари временами дождь, здесь до плюс 20, в Чехове, Невельске, Хомске временами небольшой дождь, и воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Северокурильске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Северокурильске воздух прогреется до плюс 20, в Курильске температура до плюс 26 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре погода без существенных осадков. Днем температура составит от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
2: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Но если себе часто говорить, что ты самая-самая или самый-самый, может быть, что-то и изменится. По крайней мере, Мия Бойко в это верит. Мы с вами движемся дальше, дорогие, и этот час мы оставляем уже в истории, движемся вперед. На Сахалине и Курильских островах 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о событиях к этому часу на Сахалине и Курильских островах нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сильные дожди прогнозируют сразу в трех районах острова. Сахалинец попросил помочь банковскую карту и потерял 38 тысяч рублей. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Курильской десантной операции. Сильные дожди прогнозируют сразу в трех районах Сахалина. Ночью и утром 20 августа обильное количество осадков ожидается в Александровск-Сахалинском, Смирныховском и Тымовском районах. Из-за ливней возможен

0: Подъем уровня рек. Спасатели рекомендуют во время непогоды без необходимости не выходить из помещений и соблюдать осторожность на дорогах. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112. Сахалинец потерял кредитную карту и попросил знакомого помочь ее отыскать. Тот карту нашел, но возвращать владельцу не стал, а отправился по магазинам и потратил с нее больше 38 тысяч рублей. По данным полиции, подозреваемый ранее неоднократно был судим. Теперь против него возбудили уголовное дело. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Курильской десантной операции. Церемония захоронения погибших в 1945-м солдат прошла на Шумшу 18 августа. В этот день на остров высадился десант. Георгий Карлов подчеркнул, что исторический мемориальный комплекс на Шумшу не просто память. Это свидетельство того, что Курильские острова находятся и будут находиться под суверенитетом России. Здесь работают поисковики, военные, представители Российского военного исторического общества. Оценить то, что уже несколько лет делается неравнодушными островитянами, правительством области и лично губернатором, нельзя. В водах Сахалина в ближайшие годы вполне могут встретиться крупные хищные акулы. К такому выводу пришли специалисты Сахниро. Речь идет не только о лососевых акулах, которых регулярно замечают у острова, но и о потенциально опасных видах. В частности, большую белую акулу уже вылавливали у Сахалина и Курил в заливе Анивя, у Крильона и возле Шикотана. Ученые отмечают, в последние годы крупные хищники появляются в регионе все чаще. В Бразилии продали корову по кличке Карина за рекордную стоимость. Инвесторы приобрели животное породы Нилор за 4 миллиона 700 тысяч долларов. Такая стоимость объясняется редким генетическим материалом, который животное передаст будущим поколениям. Представители этой породы живут на специальной ферме под круглосуточной охраной и получают лучшее ветеринарное обслуживание в стране. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Помните, заведомо ложные сообщения об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет. Ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма наступает с 14 лет. За преступные действия лиц более раннего возраста ответственность в соответствии с законом несут родители или опекуны.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Дорогие мои, 17.06, время точное сахалинское. Доброго вечера, уже можно сказать здравствуйте. Продолжаем работать и продолжаем трудиться на благо наших островов. И в этом часе у нас с вами он достаточно насыщенный информационно. Давайте начнем с самого конца часа. На 50-й минуте обязательно расскажу о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, обо всех перекрытиях, о том, как движется транспорт. Конечно же, о прогнозе погоды на 20-40 минуте часа, в середине часа другие новости. Ну, а буквально через 2,5 минуты программа «Интершум». Узнаем, о чем же шумит интернет. Самые такие главные новости, самые обсуждаемые новости обязательно вам расскажу, чтобы быть в курсе. Ну и без музыки мы не обойдемся. «Казаки делают хиты», «Елка», а также «Медуза», «Lose Control» прямо сейчас в эфире Первого областного. Всем желаю великолепного вечера и движемся вперед.
0: Радио АСТБ. Первое обла...

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, время 17 часов 10 минут. Самое время посмотреть, что же обсуждают сейчас активно в интернете. Если вы сейчас на работе не можете зайти на большинство сайтов под доменом ру, то не переживайте, Рунет переживает сам за себя, и он переживает массовый сбой. Сайты и сервисы перестают открываться один за другим предварительно. Проблема возникла у регистратора рудоменов и затронула обслуживаемые им ресурсы. Количество жалоб продолжает расти, и вполне возможно, что в ближайшее время большая часть сайтов, которые расположены в зоне ру, открываться не будет, но подождем. Я уверен, что все обязательно исправят. К настоящему, к нашему, в России возобновляется топливный кризис. Известия пишут, что лишь на 28% АЗС сейчас есть бензин всех марок. Когда ситуация улучшится, неизвестно, потому что все зависит от работоспособности НПЗ и ситуации с логистикой. Ну и на фоне этого Федеральная антимонопольная служба выдала новые предупреждения заправкам в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях за завышенные цены на бензин. Ну, понятное дело. Частники необоснованно меняли стоимость бензина и дизеля на АЗС. Давайте теперь подробно. Это АЗС в Геническом округе в Херсоне, общество с ограниченной ответственностью «Альтус» здесь, в Сахалинской области, «Газпромнефть», региональные продажи в Тюмени и ООО «Эгида» в Тверской области. Плюсом в Хакасии после проверок антимонопольной службы снизили цены на топливо, и такое тоже бывает. Ведомство возбудило 41 дело по факту этих самых нарушений. Ну, как говорится, лед тронулся. Чем больше заявлений в Федеральную антимонопольную службу, тем ситуация быстрее и лучше выправляется. Ну и одна из самых актуальных и популярных новостей, которую обсуждают в интернете, это концерт Kanye West, он же Ye, который выступит 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Информацию уже подтвердили, билеты уже в продаже, дешевых билетов в продаже уже нет. И эти два концерта будут единственными в России. В Москве Kanye West не выступит, потому что рассматривали, конечно же, Лужники, но из-за того, что это сентябрь и в Лужниках, как мы все знаем, открытая крыша, нет четкого понимания, четкой уверенности, что погода будет хорошая. И тогда вот эти пляски на шаре от Е будут под угрозой. Поэтому согласовали только «Газпром-арену» в Санкт-Петербурге. При этом билетов дешевых уже нет. Ну и активно начали слушатели, поклонники Кани покупать вип-ложи за 160 тысяч рублей. И они были неприятно удивлены, что 160 тысяч — это билет на одного человека, а не на нескольких. Фанаты потратили все сбережения и влезли в долги ради выгодных билетов и планировали пригласить 12 друзей на концерт в свою вип-ложу и потратить 13 тысяч на человека. Однако не прочитали при покупке мелкий шрифт, где указано, что 160 тысяч — это цена за один билет. Но на фоне этой новости хочется отдать должное и почет и уважение одному артисту, который не побоялся конкуренции и также проведет свои концерты в Санкт-Петербурге в эти числа. Это Сергей Лазарев. Директор артиста и сам артист заявили, что нет, несмотря на то, что звезда такой огромной величины приедет в Россию, мы не намерены своих поклонников подводить и намерены откатать те концерты, которые пройдут на СКА-арене в том же Санкт-Петербурге 10-11 там числа. Там большое количество концертов у Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге. Вот здесь хочется отдать должное на самом деле Сергею за его ответственность перед своими слушателями. Это очень здорово. Вот эти новости сейчас обсуждает интернет. Следим, конечно, за информационной повесткой в программе «Интершум». На этом все.
0: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: Вот так, собственно, неожиданно мы подобрались и к прогнозу от синоптиков на завтрашний день. И давайте узнаем, какая погода нас с вами ожидает в предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе погода ожидается без осадков и здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь в первой половине дня и здесь также до 16 выше 0. В Смирных, Углегорске, Тамари дождь. И в Смирных до 21, в Углегорске до 24 градусов тепла. В Тамари до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь ожидается. Температура до плюс 21 градуса. В Северокурильске и в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до плюс 20, в Курильске до 26 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре погода ожидается без существенных осадков. Воздух прогреется в течение дня от 22 до 24 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом инженера КПА и ОВКВ, слесаря очистных сооружений, рабочих. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
3: На старт! Внимание! Марш! Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое со скидками до 70%. Находимся по адресу: улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
4: Взрыв цен! Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалине.ру.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
6: Купит кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
6: С Деко выгодно живи.
9: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: I like the way you kiss me. Это Артемас в эфире Первого областного, 17:28, время Сахалинское. И вот приходя на работу, не знаю почему, я лично выпиваю от литра до двух литров обычной простой воды. Ну, наверное, все-таки погода за окном подталкивает к этому. И вот ученые и врачи говорят, что в такую жаркую погоду, конечно, нужно пить больше жидкости для того, чтобы не получить обезвоживание, для того, чтобы организм подпитывался. Ну, а вообще, в целом, конечно, люди пьют разные жидкости, начиная от холодного кофе, да, айс-латте и прочие вещи, заканчивая разными соками. Но по мне так сок, конечно, он несколько сладковат. И, кстати говоря, ученые и врачи говорят, что апельсиновый сок не только хорошо утоляет жажду, но и помогает нам с вами в жизни. А вот об этом и подробнее об апельсиновом соке мы узнаем прямо сейчас в других новостях.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Испанские ученые выяснили, 2 стакана апельсинового сока в день меняют 1000 генов в нашем теле. Нет, вы не превратитесь в апельсин, но ваш организм начнет работать так, будто вы купили подписку на здоровье. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. На самом деле исследование провели бразильские ученые из университета Сан-Паулу совместно с американскими коллегами. Они набрали 20 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет и попросили их пить по 500 мл пастеризованного апельсинового сока каждый день в течение 2 месяцев. Так вот, результат. Через 60 дней изменилась активность более 1700 генов в клетках иммунной системы. Причем большинство генов затихли, особенно те, что связаны с воспалением, артериальным давлением и даже обменом жиров.
1: Другие новости.
2: Что самое интересное, сок работает по-разному в зависимости от веса человека. У участников с лишним весом он разбудил гены, отвечающие за сжигание жира. А у стройных добровольцев главный удар пришелся на гены, которые регулируют внутреннее воспаление. То есть организм сам решает, что ему важнее – сжечь лишнее или успокоить воспаление. Ну, а ключевую роль играют флавоноиды – это природные антиоксиданты из цитрусовых, особенно гисперидин. Но если вы после этого выпуска побежали выжимать апельсин, помните, главное не переборщить. Плюс ученые предупреждают, сок – это все-таки сахар. Поэтому лучше есть целые апельсины вместе с клетчаткой, но не более 2 стакана в день. И да пребудет с вами сила флавоноидов. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: Наши поезда, самые поезда. Ты Женя Трофимов, его работа «Поезда» в эфире Первого областного, 17 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Где бы вы сейчас не находились, вам огромный привет и великолепного завершения этой трудовой среды. Ну а мы с вами движемся дальше, прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Александровске, Сахалинском и Ногликах ожидается дождь в первой половине дня, и здесь температура до плюс 16 градусов. В Поронайске дождь до 21, в Красногорске и Макарове временами дождь и те же 21 градус тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без существенных осадков. В Долинске до 26, в Охотском до 28 градусов тепла. В Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 25. В Малокурильском без осадков, здесь до плюс 24. В Южно-Курильске дождь во второй половине дня ожидается и температура в течение дня до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от плюс 21 до плюс 23 градусов. Завтра днем, 20 августа, в областном центре погода ожидается без существенных осадков. Температура в течение дня 22 до 24 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Шакон и Килиана. Их работа «Асфальт» в эфире Первого областного. Время сахалинское 17 часов 50 минут. И самое время нам с вами посмотреть на дорожную обстановку в нашем городе. Что у нас есть к этой минуте? Начнем с севера города. Перекресток Сахалинская-Ленина. И вот на Сахалинское при движении на восток придется подождать на перекрестке. Здесь от Калинки до перекрестка с улицей Ленина движение замедлено. Что касается движения в западном направлении по улице Сахалинской, то здесь от магазина «Охотник» начинается пробка и до практически поворота на Восточную гимназию. То есть придется постоять немножечко. Здесь движение замедлено. Проспект Мира в южную сторону тоже движется не быстро. И вот это самое замедленное движение начинается у нас от улицы Островной до вот на юг, на самом деле, до пограничной. Машины движутся очень-очень медленно, и по данным сервиса Яндекс.Пробки дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Мира Победы. Вот здесь тоже будьте, пожалуйста, внимательны. Ну и на юг нашего города переместимся, и здесь замедлено движение от Роснефти, которая между Мира и Ленина, при движении в северную сторону до кольца с улицей Фархудинова, и вниз по улице Фархудинова также замедлено движение. Здесь практически чуть западнее перекрестка с улицей, с переулком Отдаленным, здесь тоже дорожно-транспортное происшествие на улице Фархудинова. Будьте, пожалуйста, внимательны, машины движутся очень-очень медленно. Напоминаем автомобилистам о том, что в Южно-Сахалинске на проспекте Победы ведутся работы по строительству ливневой канализации одновременно на двух участках, от Железнодорожной до Анивской и от улицы Тихой до улицы Сентябрьской. В связи с этим проезд здесь полностью перекрыт, ограничения продлятся до 15 сентября, объезд предусмотрен по улицам Анивской, Западной, Учительской, а также по переулку Солнечному. Ну и еще напоминаем автомобилистам, движение по железнодорожному переезду в Новоалександровске будет ограничено в ночь на 20-21 августа. Здесь будут проводиться работы по замене рельсошпальной решетки. Для обеспечения проезда 19-20 августа с 20 до 23 часов движение будет ограничено частично. В ночь с 23.00 до 6 часов утра 21 августа движение будет перекрыто полностью, и объезд будет возможен по улицам 2 Хабаровской и Советской. Поэтому учитывайте, пожалуйста, информацию при планировании своих маршрутов. И в целом я желаю всем автомобилистам, всем водителям безопасной дороги. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны на дорогах области.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.
1: Радио АСТВ.

0: старая, но приятная и теплая Only You от DJ D-Mixer в новом звучании. В завершении этого музыкального часа мы с вами движемся далее. На Сахалине и Курильских островах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И начнем этот час с традиционного информационного выпуска. О последних событиях на Сахалине и Курильских островах нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. Кампус «Сахалинтех» готов почти на 60%. В лицее номер один Южно-Сахалинска школьники используют дождевых червей, чтобы создавать удобрения из пищевых отходов. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. В ходе рабочей поездки на Парамушир глава региона осмотрел медицинское учреждение, пострадавшее во время землетрясения в июле прошлого года. На месте губернатор принял решение капитально отремонтировать действующий корпус. Сегодня доступ посторонних в северную часть больницы ограничен.

0: на 2028 год. Научно-образовательный центр кампуса «Сахалинтех» в Южно-Сахалинске готов почти на 60%. Объект планируют завершить в 2027 году. В двух корпусах площадью около 89 тысяч квадратных метров разместятся учебные аудитории, библиотека, лаборатории, технопарк, бассейны, спортивные залы. Предусмотрена также оранжерея, открытая для горожан. Сейчас на стройке работают 528 человек. К сентябрю число специалистов увеличит до 800. Первый объект кампуса – студенческий городок на 1500 мест открыли в конце прошлого года. В лицее номер один Южно-Сахалинска школьники используют дождевых червей, чтобы создавать удобрения из пищевых отходов. Старшеклассники работают со специальным устройством, где черви перерабатывают яблочные и банановые очистки. В результате получается биогумус, который используют как удобрение. Также в школьных теплицах ребята выращивают овощи и зелень, экспериментируя с условиями их роста. Жители Тамари подготовили письма для сахалинских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Акцию «Письмо солдата» провели в День гуманитарной помощи. К ней присоединились активисты Союза женщин, воспитанники центра «Ласточка» и общественники. В посланиях тамаринцы передали землякам слова поддержки и напомнили, что дома их помнят и ждут. Все письма в ближайшее время отправят адресатам. Подобные акции в Тамари проводят регулярно. Организаторы говорят, что такие послания получают теплый отклик у военнослужащих. В Нижнем Тагиле башню на Лисьей горе включили в карту рекордов России как самый маленький музей страны. Экспозиция занимает всего около 11 квадратных метров и рассказывает об истории самой башни. Почти за два столетия она успела побывать сторожевым пунктом, пожарной каланчой, обсерваторией и метеостанцией. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: На Сахалине и Курилах 18.07, а это значит, что рабочая среда уже завершена. С этим я вас, дорогие, поздравляю. Ну и, конечно, продолжаем вместе с радио АСТВ проводить этот вечер. И я уверен, что этот вечер, несмотря на хмурую погоду, будет приятным, потому что жара чуть-чуть спала, можно выдохнуть, вдохнуть полной грудью и порадоваться, сказать, наконец-то стало попроще. Ну, по крайней мере, хочется надеяться, что у вас именно так. Давайте продолжим этот час вместе с музыкой. На 20-40 минуте расскажу о погоде на завтрашний день. Ну и в середине часа другие новости. О них мы с вами не забываем. Что касается музыкальных планов на ближайшее время, Эд Ширан, Это любовь, Рок острова и Дон Омар или Ченза прямо сейчас. Доброго вечера, дорогие, и пускай этот вечер будет для вас теплым.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Эд Ширан, Shape of You в эфире Первого областного, 18:19, время точное, сахалинское. И кофеманы, есть у нас кофеманы здесь? Вы явно что-то знали, и это доказывает следующая новость. Кофе, который, в принципе, признан очень популярным и очень полезным напитком, делает нас стройнее и помогает наращивать мышечную массу. Это показало специальное исследование. В нем приняли участие не так много человек, 2200 человек, те, кто выпивал от 1 до 5 чашек кофе в день. И именно эти люди имели меньший процент жира в организме и большую мышечную массу. Кроме того, у них были ниже уровни 3 аминокислот. Это лейцин, изолейцин и валин, которые связаны с инсулинорезистентностью. И в целом эти люди были более здоровы и, собственно, они были более бодры. Поэтому, если вдруг вы еще не выпили чашечку кофе и спешите куда-то по своим делам, обязательно заедьте в кофейню в ближайшую, возьмите чашечку ароматного кофе, выпейте, и тогда все будет великолепно. Но напомню, что врачи не рекомендуют пить больше 3 чашек кофе в день. И тогда будете здоровы и полны сил и энергии. Движемся с вами дальше в эфире Первого областного. Уже совсем скоро Dead Blonde, а также Mono и другие новости прямо на горизонте. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе погода ожидается без осадков, здесь до 16 градусов тепла. В Тымовском – дождь в первой половине дня и также до плюс 16. В Смирных и Углегорске – дождь. В Смирных – до плюс 21. В Углегорске до 24 выше нулевой отметки. В Тамаре временами дождь и до 20 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 21. В Северокурильске и в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до 20 градусов тепла. Наконец-то и туда тепло пришло. В Курильске осадков не ожидается и до 26 выше нуля. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Сегодня ночью ожидается дождь. Температура до 21-23 градусов тепла, а вот завтра, 20 августа, в Южно-Сахалинске без существенных осадков погода и температура в течение дня от 22 до 24 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов. И ты сияешь.
3: Красота не требует жертв, она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какой запах переносит вас в прошлое? Запах 1 сентября, запах китайской обуви. Родители покупали новую обувь к новому учебному году. И, конечно же, с китайского рынка была вся одежда и обувь. И вот этот запах у меня четко ассоциируется с началом учебного года. Новая одежда пахнет таким Китаем сильным. И обувь, которая тоже пахнет Китаем.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Или сбой в Рунете оказался куда масштабнее, легли десятки крупных сервисов и сайтов, и россияне испытывают проблемы с мессенджерами, испытывают проблемы со входом на разные сайты в домене ру. Ну и там на самом деле программа действительно очень масштабная. В Москве отключилась электроэнергия в одном из крупных дата-центров, и поэтому возникла вот такая ситуация. Но, слава богу, во-первых, что на Сахалине вечер трудового дня, и это случилось именно сейчас. Работы никакой нету. Вечером, как раз в отсутствии интернета, если вдруг вы испытываете проблемы с выходом в глобальную сеть, можно это время провести вместе со своими близкими, родными людьми. Взять и прогуляться, благо погода не такая душная и жаркая. На улице достаточно свежо, это очень хорошо и это очень радует. Погода решила взять небольшую передышку, и мы это очень ценим. Кстати говоря, давайте продолжим разговаривать о погоде. И вот какой это самое капризное сахалинское будет у нас с вами завтра, об этом мы узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра 20 августа в Ахе погода ожидается без осадков, здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь ожидается в первой половине дня и до 16 выше нулевой отметки также. В Смирных, Углегорске, а также в Тамари ожидается дождь, в Смирных до 21, в Углегорске до 24 градусов тепла. В Тамари столбики термометра покажут до плюс 20. В Чехове, Невельске, Хомске временами небольшой дождь, здесь до плюс 21 градуса. В Северо-Курильске и в Курильске погода без осадков. В Северо Курильске до плюс 20, в Курильске воздух прогреется до 26 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре до 21-23 градусов тепла. Завтра днем погода ожидается без существенных осадков и температура в течение дня от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российское» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная, 359,95 за 470 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2 500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
7: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
8: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
9: Параннайский молокозавод
10: купит кухню,
11: шкаф, подарок.
10: С деко выгодно живи.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
10: Деко выгодно живи.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это работа OEM от Иньян в эфире Первого областного. 19 часов 18 минут в Южно-Сахалинске. И сегодня в программе под названием «Интершум» я рассказывал о том, что часть российского сегмента интернета отвалилась. И на самом деле...

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пол Ван Дайк и его Let's Go в эфире Первого областного. 19:39, время Сахалинское. Ну и если Let's Go, то отправляемся дальше. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 20 августа в Александровске, Сахалинском и Ногликах дождь ожидается в первой половине дня и температура воздуха в течение дня до плюс 16 градусов. В Поронайске также ожидается дождь и до плюс 21. В Красногорске и Макарове временами дождь, температура также составит до 21 градуса тепла. В Долинске, Охотском, Аниве и Корсакове погода без существенных осадков. В Долинске воздух прогреется до 26, в Охотском до 28 градусов тепла. В Корсакове и Аниве до плюс 25. В Малокурильском без осадков и здесь до плюс 24. В Южно-Курильске ожидается дождь во второй половине дня и воздух в днем прогреется до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью также пройдет дождь и температура в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем без существенных осадков и до плюс 22-24 градусов. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Сити Молле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Сити Молл. Звони 252-252.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки. На радио АСТБ.
3: Привет! Ну что, присаживайся, надень старую ковбойскую шляпу и послушай про банджо. Этот звонкий задорный инструмент, без которого кантри и блюграсс были бы совсем не те. Представь круглый деревянный корпус, как маленькое солнышко, обтянутый мембраной и длинный гриф с пятью струнами. У банджо, кстати, корни далекие, африканские. Еще давным-давно его предки звучали на жарких берегах, а потом вместе с людьми переплыли океан и осели здесь, в Америке. Постепенно инструмент обжился, приспособился, полюбил просторы прерий и мелодии сельских праздников. А к 19 веку он уже вовсю распевал истории о ковбоях, фермерах и дальних дорогах. Играть на банджо — это вообще особый шик. Пальцы в медиаторах ловко перебирают струны, большой палец отбивает ритм. Получается этакая веселая дробь, живая и неугомонная. Банджо — это не просто инструмент, это голос американских просторов, смех друзей у костра, скрип качели на веранде, свобода и простота. Банджо не любит суеты, но обожает искренность. Сыграй от души, и он ответит тебе звонким, чистым звуком. Так что, если вдруг увидишь банджо, не проходи мимо. Возьми его в руки, дерни струну, пусть прозвучит тот самый кантри-звон. И пусть музыка всегда идет с тобой, как верный конь по длинной дороге.
2: Звуки музыки.

0: работа Лены Темниковой. Импульсы в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа мы с вами движемся только вперед. И ночные импульсы для них еще рано, но вот вечерний вайб вам в следующем часе обеспечен. На Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. В ходе рабочей поездки на Промушир глава региона осмотрел медицинское учреждение, пострадавшее во время землетрясения в июле прошлого года. На месте губернатор принял решение капитально отремонтировать действующий корпус. Сегодня доступ посторонних в северную часть больницы ограничен. Южная часть при этом продолжает работать. Экспертиза показала, безопасности медицинских работников и пациентов здесь ничего не угрожает. Проектная документация на капремонт уже разработана. В планах частичная перепланировка помещений и переустройство инженерных сетей. Часть средств уже выделена из областного бюджета. Работы должны стартовать осенью. Добавлю, начало строительства новой больницы в Северо-Курильске запланировано на 2028 год. Ремонт Корсаковской трассы идет с опережением графика. Работы на участке с 11 по 13 километр организованы по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом. Подрядная организация уже завершила демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и расширила основание дороги. Также на 12 и 13 километрах установлены водопропускные трубы. До конца 2026 года подрядчик планирует уложить новое асфальтобетонное покрытие, смонтировать подключить наружное освещение на всем протяжении участка от дороги Лиственничная-Охотская до спортивного комплекса «Восток». Также здесь обустроят автобусные остановки. Хирурги регионального сосудистого центра областной клинической больницы впервые выполнили операцию по установке окклюдера в ушко левого предсердия. Метод позволяет навсегда исключить риск тромбообразования и инсульта у пациентов с мерцательной аритмией. Технология внедрена в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», созданного по инициативе президента Владимира Путина. Первый пациент уже выписан, он чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, стоимость одного такого импланта 2 миллиона рублей. Для всех пациентов региона операция проводится бесплатно. Сахалинцы обсуждают в сети снимок тунца, выловленного предположительно на севере острова. Вес особи в сравнении с экземплярами, добытыми на юге, не такой внушительный, всего 90 килограммов. Но рыболовов поразил сам факт появления рыбины в этом районе. Очевидцы сообщают, что тунца выловили между Ныево и Кайганом в Ногликском округе. Напомню, в этом году у берегов Сахалина и Курил впервые открыли промышленную добычу тунцов. Рыбакам-любителям можно ловить их без ограничений. Фильмы участников всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений» показали в эфире Первого канала. Зрителям рассказали об условиях проекта и представили кадры, авторы которых уже становились победителями и призерами конкурса. Стать участником конкурса может любой желающий. Для этого до 15 января 2027 года необходимо заполнить заявку на сайте проекта и отправить видеоролик о путешествии по Дальнему Востоку или Арктике. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское, 20 часов 7 минут. Доброго вечера, дорогие. Ну что, я говорил про великолепный вечерний вайб. Он начинается прямо сейчас. И открыл этот вайб. Два титана открыли. Кристина Агилера и Пинк. Их работа «Леди Мармелейд» в эфире Первого областного. Начали 2 часа хитов. И за эти 2 часа мы послушаем те песни, которые когда-то звучали в эфире Первого областного. Потом легли на полочку в нашу фонотеку. И вот мы постоянно, каждый будний день, каждый будний вечер распечатываем эти самые хиты и предаемся музыкальной ностальгии. Роб Томас, Максим, Леон Раймс в эфире уже совсем скоро, и их, этих хитов, будет еще больше, поэтому делайте громче. Вам приятного времяпровождения и великолепного настроения вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.

0: Это Лен Раймс и Can't Fight the Moonlight в эфире Первого областного. И легендарный автор песен Дайан Уоррен, написавшая этот трек, призналась, что Can't Fight the Moonlight стала одной из самых сложных работ в ее жизни. Композиция постоянно прыгает из одной тональности в другую. И Уоррен заявила, что никогда не писала песню с таким количеством модуляций. Ну и в конце концов мы с вами знаем, что это действительно мировой хит. И изначально песня планировалась как стандартный сингл для американского рынка, но неожиданно для всех стала международным суперхитом. В Австралии трек удерживал лидерство так долго, что стал самым продаваемым синглом всего 2001 года в этой стране. Ну и ни для кого не секрет, что вот этот трек — это главный хит из саундтрека к фильму «Бар. Гадкий койот», выпущенный в 2000 году. И этот трек возглавил чарты в 10 странах мира. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную историю, наше музыкальное путешествие. Nickelback, Amy Winehouse, а также Blue, Tequila — все это появится в эфире Первого областного уже совсем скоро. Ну и буквально через пару мгновений я расскажу о погоде на завтрашний день.
1: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.
0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе погода ожидается без осадков и температура до 16 градусов тепла. В Тымовском дождь в первой половине дня и те же 16 выше 0. В Смирных, Углегорске ожидается дождь, в Смирных до 21, в Углегорске до 24 градусов тепла, в Тамари временами дождь, и здесь воздух прогреется до плюс 20. В Чехове, Невельске, Хомске временами небольшой дождь, температура поднимется до плюс 21, в Северо-Курильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северо-Курильске до 20, в Курильске до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью пройдет дождь, температура в темное время суток составит от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре погода ожидается без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 22-24 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru. Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ. 20...

0: «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
2: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Радио АСТВ. Без

0: Это Alcazar, This is the World We Life In, в эфире Первого областного. И это такой музыкальный кентавр, сотканный из двух успешных музыкальных хитов. Вы этого не знали? Рассказываю. Главная фишка трека — это виртуозный гибрид двух абсолютно разных культовых песен 20 века. Инструментальная основа, басовая линия и вступление — целиком и полностью заимствованную и фанк-хита Дианы Росс «Upside Down» 1980 года. При этом мелодия припева и измененный текст взяты из знаменитого рок-манифеста группы Genesis «Land of Confusion» 1986 года. Самое главное, что меня еще тогда и в принципе в помине не было, когда писались и трек «Upside Down», и «Land of Confusion». Ну и из-за использования чужих мелодий в официальной соавторы песни «Alcazar» пришлось вписать участников Genesis, включая Фила Коллинза, и создателя оригинального трека Дианы Росс, легендарных фанк-продюсеров Нила Роджерса и Бернарда Эдвардса из группы «Чик». И вот получился вот такой хит, который стал на самом деле невероятно успешным хитом диска в начале 2000-х годов, и этот трек стал номер один в хит-парадах нескольких стран Восточной Европы. Дальше будут тоже только хиты Calvin Harris, «Гости из будущего» и «Girls Aloud». Все это ловите прямо сейчас.
1: Радио АСТВ. 25 лет непрерывного вещания.

0: Вот, казалось бы, откуда я знаю текст этой песни? Вот откуда-то он в голове. Гости из будущего, их работа метка. Метка заедает в голове, и теперь весь вечер буду петь эту песню. Вы же, друзья, не отключайтесь, потому что два часа хитов у нас продолжаются с 20 до 21.00 здесь, в эфире Первого областного. И еще больше тех хитов, которые мы знаем, тех хитов, которые мы любим. Меня зовут Илья Обломов. На этом разрешите откланяться. Завтра в 16.00 встречаемся здесь же, в эфире Первого областного. Вам желаю теплого и приятного вечера этой среды и спокойной ночи. Всем счастливо, до завтра. Пока-пока.
1: Радио АСТВ.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе ожидается погода без осадков, и здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь в первой половине дня и до 16 градусов тепла. В Смирных и Углегорске будет дождливо, в Смирных до плюс 21, в Углегорске до 24 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается небольшой дождь, в Тамари до плюс 20, в Чехове, Невельске и Хомске до плюс 21 градуса. В Северокурильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до плюс 20, в Курильске воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода и температура в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем 20 августа в областном центре погода без существенных осадков и днем температура составит от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Дома. В дороге. На работе. Радио АСТВ. 25 лет

0: всегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Александровске, Сахалинском и Ногликах дождь ожидается в первой половине дня. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла. В Поронайске дождь, здесь до плюс 21, в Красногорске и Макарове временами дождь и те же 21 градус тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве погода ожидается без существенных осадков. В Долинске до 26, в Охотском до 28 градусов тепла. В Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 25. В Малокурильском без осадков до плюс 24, в Южно-Курильске дождь ожидается во второй половине дня, и здесь температура воздуха составит до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается дождливая, температура воздуха в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре без существенных осадков, и днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе ожидается погода без осадков, и здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь в первой половине дня и до 16 градусов тепла. В Смирных и Углегорске будет дождливо, в Смирных до плюс 21, в Углегорске до 24 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается небольшой дождь, в Тамари до плюс 20, в Чехове, Невельске и Хомске до плюс 21 градуса. В Северокурильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до плюс 20, в Курильске воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода и температура в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем 20 августа в областном центре погода без существенных осадков и днем температура составит от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ. Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Реклама.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Александровске, Сахалинском и Ногликах дождь ожидается в первой половине дня, воздух днем прогреется до 16 градусов тепла. В Поронайске дождь, здесь до плюс 21, в Красногорске и Макарове временами дождь и те же 21 градус тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве погода ожидается без существенных осадков. В Долинске до 26, в Охотском до 28 градусов тепла, в Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 25. В Малокурильском без осадков до плюс 24, в Южно-Курильске дождь ожидается во второй половине дня, и здесь температура воздуха составит до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается дождливая, температура воздуха в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре без существенных осадков, и днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ. Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ловец снов.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе ожидается погода без осадков, и здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь в первой половине дня и до 16 градусов тепла. В Смирных и Углегорске будет дождливо, в Смирных до плюс 21, в Углегорске до 24 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается небольшой дождь, в Тамари до плюс 20, в Чехове, Невельске и Хомске до плюс 21 градуса. В Северокурильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до плюс 20. В Курильске воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода и температура в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре погода без существенных осадков и днем температура составит от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ловец снов.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 августа, в Ахе ожидается погода без осадков, и здесь до плюс 16 градусов. В Тымовском дождь в первой половине дня и до 16 градусов тепла. В Смирных и Углегорске будет дождливо, в Смирных до плюс 21, в Углегорске до 24 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается небольшой дождь, в Тамари до плюс 20, в Чехове, Невельске и Хомске до плюс 21 градуса. В Северокурильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до плюс 20, в Курильске воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода и температура в темное время суток от 21 до 23 градусов тепла. Завтра днем, 20 августа, в областном центре погода без существенных осадков, и днем температура составит от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будешь», а

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

пишешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Который день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно то.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Если иногда вам кажется, что уже поздно начинать и стоит подождать другое время для этого, то поверьте, вам только кажется. Делайте смело все, что задумали, несмотря на обстоятельства, которые якобы указывают вам на то, что делать это не время. Доброе утро, счастливые люди! С вами Радио СТВ. Меня зовут Жень Милых, и это утро мы начинаем с вами вместе. Спонсор нашего утра – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов на «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Ну что, друзья, это утро будет заряжено бодрым, потому что у нас впереди с вами много всего интересного. Помимо прекрасной музыки, которая наверняка поднимет вам настроение, в середине этого часа у нас с вами игра «Жевать, не переживать». Для кого-то сложная, для кого-то сильно легкая. В любом случае, принимайте участие, играйте, выигрывайте. В середине этого часа свежие новости из мира сети интернет, которые поднимут настроение наверняка. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз через пару мгновений. Начинаем.

Владивостока или Хабаровска на Сахалин трансэкспедиция доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Ахаз, Борные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. Трансэкспедиция 15 лет надежности на маршрутах Сахалина, телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном, это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите лень в энергию, этот фокус сегодня легко у вас получится. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция», 510-817, 510-817.

0: Ну что, самое время узнать, какая погода вас ждет сегодня на Сахалине. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 20 августа, в Ахе небольшие осадки. Без осадков плюс 15, в Тымовском временами дождь плюс 15, в Смирных и в Углегорске временами небольшой дождь до 17 тепла. В Томари сегодня также небольшой дождь плюс 19, в Чехове и Невельске временами осадки плюс 22. В Холмске дождь плюс 18, в Северо-Курильске без осадков 20 тепла, в Курильске временами дождь плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня временами небольшой дождь плюс 21, плюс 24, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
4: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
3: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
4: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
3: Телефон для справок 300-108. 300-108.
5: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Лето не будет. Лето не будет, лето не будет, и нечего ждать.
9: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: И нечего ждать.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Самое время разбавить нашу жизнь интересными новостями из мира сети интернет. И вот первая новость о том, что женщина бросила все и нашла работу мечты. Самое время, друзья, брать пример с других. Она устроилась водителем автобуса для собак и каждый день возит их на прогулку. Интересно ведь, правда? Она забирает питомцев прямо из дома, как школьников, и отвозит их в парк. У каждого специальное место с миской для воды и контролер, который успокаивает самых активных пассажиров. Никогда не поздно, друзья, изменить свою жизнь, вернуть ее в свой собственный сценарий и создать свою работу мечты. Дерзайте! Следующая новость. В России появился первый санаторий для пребывания с домашними животными. Там есть зоотакси, груминг и возможность заказать питомцу еду. Помимо этого, санаторий из Алтайского края создал специальную зону для выгула и оборудовал номера для владельцев животных. Ну что ж, даже питомцы получили возможность отдохнуть в санатории, друзья, поэтому и вам пора уже отдыхать. Это были самые интересные новости из мира сети интернет. Мы продолжаем наш утренний эфир. Всем хорошего настроения.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: легендарные Linkin Park и их Numb на волне радио АСТВ. Друзья, погода, какая же она сегодня будет, узнайте прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 20 августа. В Александровске-Сахалинском, а также в Ноглике временами дождь плюс 16. В Поронайске сегодня дождь и 16 тепла. В Красногорске и Макарове временами дожди и плюс 20. В Дуринске временами дождь и 23. Градуса выше 0 в Охотском, без существенных осадков, плюс 26. В Корсакове, Ваниве и в Малокурильском сегодня существенных осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 25 градусов. В Южно-Курильске возможны небольшие осадки, 23 тепла. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21, плюс 24, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея». Худинова 3.
2: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, друзья, ну что, не расходитесь, мы только начинаем наше утро, и здесь для вас совсем скоро игра стартует, называется она «Жевать, не переживать», и вы должны дозвониться сюда, в эфир Радио СТВ, для того, чтобы поучаствовать, для того, чтобы выиграть призы, для того, чтобы выиграть подарки, для того, чтобы быть самым лучшим сегодняшним утром на волне Радио СТВ. 49-15-05, номер нашего прямого эфира, звоните, играйте, выигрывайте, буду ждать именно вас.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Доброе утро, друзья! Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верно». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну что, мы встречаем нашего участника. Это Денис, практически амбассадор нашей утренней игры. Доброе утро!
2: Доброе утро, Сахалин!
1: Так, Денис, заряжены сегодня на победу?
2: Обязательно.
1: Все как обычно, хорошо. Ну, смотрите, многие считают, что эта игра достаточно сложная. Вот вы слушали игру, да? Вы играли уже в эту игру? Именно «Вживать, не переживать»?
2: Играл, да. Сложновато, сложнее, чем предыдущая была.
1: Сложнее, да. Мы немного сделали так, чтобы было чуть-чуть посложнее. Но я думаю, вот я вас верю, если честно, сегодня такая песня, которая по-любому должна вот в вашей голове воспроизвести все слова, которые там заживались. Хорошо?
2: Поехали.
1: Начинаем. Погнали.
3: Ай-яй-яй, девчонка, ты куда бежишь, не знаю.
2: Ай-яй-яй, девчонка, за тобой не успеваю.
1: Ой, ну это вообще 100% попадание. Вы знаете, когда вы до нас дозвонились, и я уже знала, какая песня будет играть, я была уверена, что Денис отгадает. Вот так вот. Я в вас верила.
2: Это за руки, их все знают.
1: Конечно, это база базовая. Это невозможно не знать. Мы вас поздравляем, Денис. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения.
2: Ура, ура. И вам всего хорошего.
1: Супер. Вот так вот классно, заряжено. Вступаем в этот день. Денис победитель сегодня. Денис вообще победитель по жизни, я считаю. Вот. Всем хорошего настроения. Друзья, это игра «Жевать, не переживать». Играйте обязательно в эту игру по будням в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
0: «Жевать, не переживать» на радио АСТВ.

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Строительство ливневого коллектора на проспекте Победы в Южно-Сахалинске вступило в завершающую стадию. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска из областного центра. Сахалинская область лидирует среди участников конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Строительство ливневого коллектора на проспекте Победы в Южно-Сахалинске вступило в завершающую стадию. Работы стартовали 2 года назад. В рамках реконструкции участка улицы Ленина ливневую канализацию проложили от Карла Маркса до проспекта Победы. Далее коллектор обустроили до железнодорожной. В рамках финального этапа сети обустраивают на участке до улицы Западной. По сообщению мэрии, строителям осталось проложить 100 метров трубы, завершить эти работы и восстановить асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Железнодорожной до Западной планируют до 15 октября. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска из областного центра. Ее на Итуруп направили по поручению Валерия Лимаренко после визита президента. Сотрудники местной ЦРБ во время общения с Владимиром Путиным рассказали о необходимости замены одной из машин автопарка. Губернатор распорядился предоставить спецтранспорт в оперативном порядке. Автомобиль прошел технический осмотр и необходимые документальные процедуры. В четверг его готовы запустить на линию. Напомню, в последние годы в здравоохранении Курильского района произошли существенные преобразования. В ЦРБ установлен компьютерный томограф. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» в основном корпусе провели капитальный ремонт кровли, систем отопления и вентиляции. В селе Горном появилась новая амбулатория. Жители Южно-Сахалинска жалуются на подростков, которые собираются на парковке для электросамоката в районе дома номер 35А по улице Емельянова. По словам горожан, несовершеннолетние регулярно собираются на площадке, в том числе и по ночам. Издаваемый шум мешает людям спать. Мэри пообещали решить ситуацию максимально эффективно. Оператор проката уберет площадку с этого места. Сахалинская область лидирует среди участников 4-го сезона всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток. Земля приключений». От региона отбор прошли 58 фильмов. На втором месте находится Камчатский край с 37 работами, на третьем – Приморье, от которого конкурса допустили 30 фильмов. Всего от 19 регионов отобрано уже 219 видеоработ. Фильмы участников в дальнейшем представят широкой аудитории на различных площадках. Победители конкурса получат денежные призы. За первое место в каждой номинации предусмотрено 1 миллион рублей, за второе 300 тысяч, за третье 200 тысяч рублей. Обладателю гран-при достанутся 3 миллиона. Учительница физкультуры из Америки побила мировой рекорд по числу отжиманий. За 60 минут непрерывного выполнения упражнения 46-летняя женщина сделала 1826 отжиманий. Спортсменка рассказала, что к установлению рекорда готовилась заранее, выполняя в среднем около 5500 отжиманий в неделю. На этот шаг она решила, чтобы на собственном примере показать ученикам и своим детям важность поставленных целей и веру в свои силы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Здесь я, Женя Милых, радио АСТВ. Прекрасная музыка, отличное настроение и наша утренняя тема на этот час. В этом часе с вами пообщаемся. Есть у нас уже тема, она заряжена как в нашей группе ВКонтакте, так и в телеграм-канале радио АСТВ. И напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки, только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Как же звучит тема сегодняшнего утра, друзья? Напишите одной фразой или словом, что такое лето. Обязательно сделайте, так как лето все-таки заканчивается, хочется как-то его писать одним словом. Возможно, конкретно про сахалинское лето что-то напишите или вообще в целом про лето всех городов и всего мира. Не возбраняется ничего из этого, то есть можете написать как про сахалинское лето, так и вообще в целом. Пишите, мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ заряжен для ваших сообщений. Напомню, что лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки. Островные сувениры от магазина мерча «Сахалин», который находится на нижней станции СТК «Горного воздуха», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» также доступен на сайте merch.sach.ru. Ну и, конечно же, напомню еще о том, что помимо того, что вы сегодня принимаете участие и, возможно, выиграете, да, сувенир от магазина «Мерч Сахалин», то и в пятницу у вас будет возможность побороться за главный приз. Это поло или ветровка от наших партнеров. Поэтому советую написать свои комментарии. Ничего сложного. Напишите одной фразой или словом, что такое лето.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. Транспортная компания «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны. Звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы. Перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном, это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно просто попросить самим. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите свою лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817. Ну, а я хочу напомнить вам о том, что мы принимаем ваши сообщения на нашу утреннюю тему. Напишите одной фразой или словом, что такое лето. Ну и самые креативные, классные, интересные сообщения зачитаются, во-первых, в эфире, а во-вторых, кто-то один получит сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалин», поэтому пишите. Мессенджер «Макс» работает, 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

0: проходит, но остается легкий шлейф воспоминания об этом лете. И вот сегодня будем, так сказать, подытоживать летнее пространство и напишем одним словом или одной фразой, любой, что такое лето. И вот посыпались первые сообщения. Лето – это маленькая жизнь, конечно, куда без этого, это база. Доброе утро, лето – это огромный и самый длинный праздник. Угу. Да, действительно, это так, потому что лето приносит всем и каждому какие-то определенные интересные воспоминания. Так, следующее сообщение словами Олега Митяева. Лето – это маленькая жизнь. Хорошо, сегодня это будет на первом месте, эта фраза. Доброе утро, лето – это время счастливого детства, даже если ты уже давно взрослый. Летом ты все равно найдешь минуты порадоваться, как ребенок, теплым дням, солнышку, море и природе. Угу, хорошо. Вот лично для меня лето – это сумки, пакеты и шашлыки, потому что ловим хорошую погоду, выезжаем постоянно на природу, целыми днями пропадаем где-то. И, возвращаясь с природы с выходных, всегда стоят пакеты. И в течение недели их приходится разбирать, что-то мыть, что-то стирать, что-то обратно складывать на следующую поездку. И вот лично для меня лето – это ящики, коробки, пакеты, ложки, посуда и вот все в таком духе. Потому что это приходится постоянно мыть и складывать туда-сюда, туда-сюда. Так, еще есть сообщение. Доброе утро, Татьяны. Лето – это маленькая жизнь, лето – это солнце, море, жара. Лето – это то, чего мы ждем и очень радуемся, когда оно наступает. Настоящее лето – это как сейчас. Вообще, я считаю, что лето в этом году, по крайней мере, на Сахалине выдалось удачным, хорошим, интересным. Оно было очень разнообразное. Оно было и холодное, оно было и сухое, оно было и влажное, и жаркое тоже было, и дождливое тоже бывало. Вот, очень разнообразное лето на любой вкус и цвет. Друзья, напишите, что такое лето одним словом или одной фразой. Это должно быть очень креативно, запоминающееся, интересно, потому что сегодня будем выбирать победителя и отдадим победителю этого сообщения сувенир от магазина «Мерчи Сахалин». Также этот человек залетит в пятничный розыгрыш главного приза — поло или ветровка от магазина «Мерчи Сахалин». Прекрасный, уникальный магазин, в котором вы можете найти бренды островного региона. Также можете найти мерч «Сахалин. Маяк России». Там все это есть. Зайдите, для себя что-то подберите. Подарки для своих родных и близких. Для себя обязательно, для детей тоже что-то обязательно найдете. Поэтому, друзья, пишите. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ тоже работает. Буду ждать ваших сообщений. Все зачитаю совсем скоро. Ну а пока давайте узнаем, какая погода нас ждет с вами сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 20 августа, в Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском временами дождь 15 выше 0, в Смирных и в Углегорске временами небольшой дождь плюс 17, в Томари сегодня небольшой дождь ожидается 19 выше 0, в Чехове и Невельске временами осадки 22 со знаком плюс. В Хомске сегодня дождь плюс 18, в Северо-Курильске без осадков 20 тепла, в Курильске временами дождь и 26 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, 21-24 градуса выше 0. В течение дня ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
6: Телефон 51 55 66.
7: Выбери свой Сахалин.
3: Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Взрыв цен. Карьер лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

8:25, время Сахалинска. Доброе утро, друзья. Присоединяйтесь обязательно к нашему утреннему общению. Мы здесь обсуждаем лето. И пишите одной фразой или словом, что такое лето. За самый интересный, за самый креативный комментарий дарим призы, подарки. А в пятницу подведем итоги и разыграем среди всех, кто выиграл на этой неделе, главный приз. Поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Есть сувениры, которые потом лежат в ящике, а есть вещи, которые хочется носить. И магазин «Мерча Сахалин» на Горном воздухе как раз про второе. Локальные дизайнеры, основная символика, футболки, худи, аксессуары, стикеры, открытки и мерч «Сахалин. Маяк России». Зайдите за подарком для близких и, скорее всего, найдете обязательно что-то для себя. Магазин «Мерча Сахалин», нижняя станция СК «Горный воздух», возле ресторана «Георгий». Сайт есть у ребят merch-sach.ru. Приступаем к вашим сообщениям. Что такое лето? Итак, от Марии в группе ВКонтакте сообщение. Хочется процитировать песню «Лето – это маленькая жизнь, легкость, счастье, ощущение праздника и сколько бы лет мне не было». Каникулы. Да, это так. Здравствуйте, летом нет пробок. Да, действительно, сейчас начнется 1 сентября. Держитесь, друзья, будем все дружно стоять в пробках. Но ничего, к этому тоже привыкаешь и достаточно быстро причем. Так, есть еще сообщение. Доброе утро, лето, тополиный пух, жара, арбуз. Вот так. Так, есть еще сообщение. Каждое лето – это огромный вклад в копилку жизненных воспоминаний. И вот действительно, почему-то именно летом случаются какие-то такие моменты, которые потом вспоминаешь всю свою жизнь. От Николая сообщение. Доброе утро, радио СТВ, Чехов, Сахалинский. Лето – это отпуск, спиннинг, дача. Все по-серьезному у Николая. Никакого времени для развлечений, только все серьезно. Спиннинг, отпуск и дача. Так, Елена написала, лето – это когда утро пахнет кофе, а вечером вечер пахнет морем. Угу. Ой, вообще морской запах. Действительно, лето – это море, это морская капуста, выброшенная на берег и так далее. Лето – это время отдохнуть от городской суеты и воссоединиться с природой, а еще время для встреч с друзьями. А еще, наверное, для кого-то лето – это палатка, палаточный лагерь, уха и так далее, тому подобное. Так, от Марии сообщение, еще есть лето, это красивые облака и лето, когда меньше ощущается стресс. Да, здесь я с вами полностью согласна. Еще лето – это прекрасные рассветы, очень красивые рассветы. Кто рано встает, знает, о чем я говорю. Это самые невероятные, наверное, рассветы. А вот осенью – это закаты, поэтому вот так. Но сегодня обсуждаем лето. Напишите одной фразой или словом, что такое лето. Пишите. Обязательно разыграем сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалин» за самый яркий, интересный, креативный комментарий. Мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

Но я вам точно не скажу, хватит, довольно наоборот. Я скажу вам о том, чтобы вы срочно писали свои сообщения на наш мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению, напишите одной фразой или словом, что такое лето. И сегодня самые интересные комментарии отмечаем сувенирами, а в пятницу среди всех участников недели разыгрываем большой подарок от магазина мерча «Сахалин». Пола или ветровка это будет. Я приступаю к вашим сообщениям. Так, что такое лето? Лето – это 3 месяца магии, когда Вселенная выдает нам лицензию на беззаконие. Солнце работает сверхурочно, а время измеряется не часами, а количеством растаявшего мороженого и искупанных закатов. Ух ты! Вау, красиво написано. Здорово, Артем Владимирович. Большое спасибо за такое сообщение, прекрасное. Так, есть еще сообщение лета. Это ранние солнечные яркие рассветы. Это море, сапы, жара и будоражащие закаты. Отлично, лето. Зеленые деревья, ягодки, рыбалка, дача, море, отдых и просто счастье дышать теплом. Так, хорошо, от Аллы сообщение. Лето – это выходные. Июнь, пятница, июль, суббота, август, воскресенье. Вот так вот и живем. Вот так вот и пролетело наше лето. Буквально вот все, как вы перечислили. Действительно, глазом не успели моргнуть, 3 месяца позади. Так, ну что, друзья, мы напоминаем, что ждем ваших сообщений. Мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Срочно пишите свои сообщения, напишите одной фразой или словом, что такое лето. Самый яркий, интересный комментарий сегодня получит сувенир от магазина мерч «Сахалин», а в пятницу сможет побороться за главный приз, это поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин». Напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина-говядина – 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» – 1 литр – 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» – 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ваш выбор «Верный». Так, ну а мы двигаемся далее. Пока Александра Сцен «Мистер Сексу Бит» сыграет для нас и споет, мы ждем ваших сообщений. Пишите обязательно, что такое лето. Напишите одной фразой или словом.

Сахалин. От магазина мерча Сахалин, мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите свои сообщения, что такое лето.

Иногда мы вспоминаем о лете благодаря каким-то летним сочным трекам. Думаю, что вот это как раз этот трек может стать частью летнего сезона, потому что он, мне кажется, какими-то летними нотками все-таки отзывается. 8 часов 54 минуты, время Сахалинска. Друзья, есть ваше сообщение на нашу утреннюю тему. Опишите одним словом или фразой, что такое лето. И сегодня напомню, что мы за самый яркий комментарий подарим сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Ну а в пятницу подведем итоги и разыграем главный приз – поло или ветровка от наших партнеров. Лето – это когда уже 20 августа, и пора звонить в полицию, чтобы оштрафовали лето за превышение скорости. Пусть оштрафуют еще на 3 месяца. Ух! Класс, да, действительно, давайте позвоним в полицию, пускай задержат, так скажем, лето на подольше. Так, Анастасия написала сообщение: лето – это жара, загар, солнце, море, отпуск. Но в моем случае, к сожалению, декрет – это маленький ребенок, стирка, уборка, даже на речку не сходишь, комары кусают. Ну ничего страшного, Анастасия, совсем скоро ваш малой подрастет, и все, и лето заживет новыми яркими красками в вашей жизни, потому что когда дети подросли, лето, знаете, оно с другой стороны, уже на него смотришь уже с детской такой стороны и проводишь больше времени на свежем воздухе, потому что с детьми гуляешь. Так, доброе утро. Для сахалинцев лето – это когда в новостях ты обязательно прочитаешь новую историю про медведя. А еще, мне кажется, сахалинское лето – это пантенол. Что-то типа того, да. Так, Александр написал: лето – это когда приехал за 1000 километров с материка на Сахалин и проводишь лучшее лето со своими друзьями. Здорово. Я очень рада, что Сахалин является тем местом, который позитивно отзывается в сердце каждого человека, который приезжает к нам сюда даже просто погостить. Так, от Светланы сообщение: лето – это свет от солнца, столько зелени кругом. Наступило снова лето, и тепло пришло к нам в дом. Надежда написала: здравствуйте, лето – это каникулы от школы для детей и родителей. Да, лето – это поспать подольше можно, да? Не вставать ни свет, ни заря, когда еще темно за окном, а уже просыпаешься с первыми лучами солнца. Лето – это маленькая жизнь, яркая, цветная, дающая надежду и веру в лучшее. Лето – это море, солнце, Сахалин. Вообще, я каждый раз, когда выезжаю, например,

природу. На Сахалине, думаю, что вот как здорово, что мы и наши дети растут здесь, на Сахалине, видят море каждый день, буквально по запросу, да, впитывают вот этот вот морской аромат, морскую соль в свою кожу. И вот действительно, сахалинские дети, сахалинские люди самые счастливые, мне кажется, в России, потому что мы спокойно можем поужинать на море, да, с видом на море, позавтракать с видом на море, спать с шумом моря под прибой. Ну, это же прекрасно. Спишь в палатке, шумит море. Красота. Так, ну что, друзья, еще есть парочку сообщений. Лето — это незабываемые ароматы, впечатляющий взор, виды и остающиеся в памяти эмоции и впечатления. И еще одно сообщение от Ирины. Доброе утро. Лето на Сахалине — это когда едешь в машине с открытыми окнами, но с включенной печкой, чтобы ноги не замерзли. А еще корочка от загара после дня на море. Да, все так. Ну что, друзья, я удаляюсь на небольшую паузу для того, чтобы найти, наконец, того самого обладателя сувенира от магазина «Мерч Сахалина», предполагаемого претендента на главный приз, который мы разыграем в пятницу. Пол или ветровка от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», работает ежедневно с 11 до 20.00. Официальный «Мерч Сахалин» «Маяк России» также доступен на сайте merch-sach.ru. Именно от этих партнеров будем сегодня дарить призы, ну а в пятницу, конечно, разыграем главный приз. Так, ну что, делаем небольшую паузу, найду того, кто станет обладателем и претендентом главного приза.

0: Так, ну что, друзья, самое время огласить победителя сегодняшнего дня. Человека, который написал самый яркий и уникальный комментарий на тему «Что такое лето?». И вот, мне кажется, Наташка сегодня получит сувенир от магазина «Мерч Скалин», которая написала: «Лето — это когда уже 20 августа, и пора звонить в полицию, чтобы оштрафовали лето за превышение скорости. Пусть оштрафуют еще на 3 месяца». Наталья, мы вас поздравляем. Вы получаете сувенир от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». А также становитесь возможной обладательницей главного приза, который мы разыграем в пятницу. Пола или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Ну, целых 5 претендентов будут бороться за главный приз. Все это мы узнаем уже в пятницу, кто станет обладателем. Ну, а пока всем спасибо за ваше сообщение. Переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах, 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. Микрофон Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер 1 организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест. В аэровокзале Южно-Сахалинска отменили лимит времени, проведенного в комнате матери и ребенка. В областном центре продолжается набор добровольцев в подразделение территориальной обороны. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечению крупных предприятий кадрами. Один из главных акцентов – нефтегазовый сектор и рыбная отрасль. В первом случае работодателям нужны слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электромонтеры, инженеры. В рыбной отрасли востребованы матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, судовые механики, повара. Узнать об актуальных вакансиях можно на портале «Работа России».

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Летний повод выйти из дома.
1: Есть вещи, которые становятся по-настоящему личными, когда создаешь их сам. На мастер-классе «Ежедневник из кожи» участники уже 22 августа смогут сделать основу для собственного ежедневника из натуральной кожи и самостоятельно оформить ее под свой вкус. В процессе работы предстоит сделать отверстие, закрепить резиночки, выбрать подвески и добавить декоративные элементы. В результате получится практичная вещь с индивидуальным оформлением, которую можно использовать для записей планов и важных мыслей. Мастер-класс пройдет в мастерской «Китовая гавань» 22 августа в эту субботу. Начало в 13:00. Стоимость участия 3700 рублей. Запись и справки по телефону 8 914 094 13 59. Приходите, чтобы своими руками создать ежедневник, которого точно не будет больше ни у кого.
0: Добавим в летний календарь.
1: Что, если ради бесплатной аренды придется сходить на 40 свиданий и на каждом искать того самого? Именно такую авантюру предлагает американская романтическая комедия «40 свиданий, 40 ночей», которая сейчас в прокате в кинотеатре «Кристи Синема». Фильм рассказывает о Леа, у которой вроде бы все под контролем, вот только с личной жизнью и оплатой квартиры дела обстоят не очень. После очередного провального свидания бабушка предлагает ей сделку. Если Леа найдет достойного парня за 40 свиданий, она оплатит внучке аренду на целый год. Каждая новая встреча становится очередным шансом на любовь и поводом для новых комичных ситуаций. 40 свиданий, 40 ночей. Легкая комедия для приятного просмотра. Смотрите в кинотеатре «Кристи Синема».
0: Лето любит смелых.
1: Бывает, достаточно услышать первые секунды знакомой песни, и ты уже мысленно на танцполе. 24 августа в интеллект-баре «Чердак» можно будет проверить свою музыкальную память на классическом мьюзик-квизе. Собирайте друзей и готовьтесь узнавать любимые хиты, угадывать музыкальные моменты и ловить тот самый танцевально-музыкальный вайб. А специальный тур с бинго добавит этой игре еще больше азарта и неожиданных поворотов. Мьюзик-квиз в интеллект-баре «Чердак». 24 августа. Встречаемся в 19:00. Стоимость участия 700 рублей. Справки по телефону 8 900 666 33 77. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие. Зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Завершает этот час на волне радио СТВ. 10 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Движение на пересечении улицы Крайней и проспекта Мира будет ограничено 20 августа. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска. В Невельске достраивают марину для 65 яхт. Движение на пересечении улицы Крайней и проспекта Мира 20 августа будет ограничено в связи с продолжением асфальтирования участка от Сахалинской до Украинской. Проезд закрыт по обеим полосам западной стороны улицы Крайней. 21 августа для движения транспорта перекроют восточную полосу. Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска из областного центра. Ее на этот труп направили по поручению Валерия Лимаренко после визита президента. Сотрудники местной ЦРВ во время общения с Владимиром Путиным рассказали о необходимости замены одной из машин автопарка. Губернатор распорядился предоставить спецтранспорт в оперативном порядке. Автомобиль прошел технические осмотры и необходимые документальные процедуры. В четверг его готовы запустить на линию. Напомню, в последние годы в здравоохранении Курильского района произошли существенные преобразования. В ЦРБ установлен компьютерный томограф. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» в основном корпусе провели капитальный ремонт кровли, систем отопления и вентиляции. В селе Горном появилась новая амбулатория. В Невельске достраивают марину для 65 яхт. Собственник уже создал причал и слип склады, очистил акваторию. Затонувшее судно на месте превратили в арт-объект. В планах обустройство электроснабжения, укрепление берега, создание терминала. В течение еще 3 лет ресторана, глэмпинга и набережной. В областном Минтуризм отметили, что благодаря совместной работе власти и бизнеса Невельск получит современную точку притяжения, повышающую имидж и инвестиционную привлекательность побережья. Яхтенный туризм – приоритет для островного региона, спрос на который растет. Очередной субботник в рамках акции «Вода России» прошел в Северо-Курильске. На побережье Тихого океана вышли 13 человек. Как рассказали в региональном правительстве, совместными усилиями они собрали и вывезли мусор, чем привели береговую линию в порядок. В Америке выбрали самую стильную собаку года. Мероприятие привлекло огромное количество любителей домашних животных. Фотоснимки своих четвероногих друзей присылали десятки тысяч владельцев. Члены жюри обращали внимание не только на технические и художественные параметры фотографии, но и на то, насколько удачно в снимке раскрыт темперамент и индивидуальность собаки. Титул победителя завоевал итальянский грейхаунд сэр Спад. Эксперты видели в нем сочетание невозмутимости и особой харизмы. Особенно впечатлил судей его проницательный и сосредоточенный взгляд. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Яркое, бодрое утро продолжается на волне радио СТВ. Немного заплетается язык, но это все только потому, что хочется много вам рассказать. Например, о том, что в этом часе у нас стартует игра «Дозвон». И это игра, в которой мы разыгрываем вкуснейшую пиццу от наших партнеров. Поэтому присоединяйтесь. Совсем скоро расскажу все подробности об участии в этой игре. Напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей – сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Ну и, конечно же, друзья, про игру «Дозвон» немного еще добавлю. Мы через пару мгновений расскажем все подробности, примем заявки и уже в середине этого часа найдем победителя, которому достанется главный приз. Поэтому принимайте участие обязательно, ждите, совсем скоро стартуем.

друзья, повнимательнее, пожалуйста. Мы начинаем. Партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», «Сказка вкус», к которому хочется возвращаться, pizzasказка.ru. Итак, прямо сейчас рассказываю правила, по которым можно попасть в нашу игру «Дозвон». Пишите, пожалуйста, свои заявки на наш мессенджер «Макс» 8 900 660 1505. Пишите слово, фразу «Хочу в дозвон», свое имя и номер телефона. Все это отправляйте к нам. В середине этого часа найду одного счастливчика, которому дозвонюсь в середине этого часа. И когда вы возьмете трубку, вам срочно нужно будет сказать кодовую фразу сегодняшнего дня. Сегодня 20 августа. В мире отмечается День лени. Ну и почему-то захотелось, чтобы кодовая фраза сегодняшнего дня была такая. Очень удобно лежу. Вот так. Все. Запомните, пожалуйста, что в трубку не нужно молчать, не нужно говорить «Алло», какие-то приветственные вещи. Нужно сказать только кодовую фразу. И тогда большая пицца «Посейдон» достанется своему счастливчику.

Партнер гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Ахаз, Борные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, давайте приступим. Овны, уважаемые, звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. Тельцы, перестаньте себя критиковать за ошибки прошлого. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца. Раки, перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности, цепляйтесь за них скорее. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах. Девы, планируйте все заранее, велик риск что-то забыть. Весы, лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Скорпионы, удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Стрельцы, энергия бьет из вас фонтаном, это хорошо, но все-таки стоит ее контролировать. Козероги, помощь нужна всем, и иногда ее нужно попросить самим. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения общих целей. Рыбы, превратите лень в энергию, этот фокус сегодня легко получится. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

0: Just the way you are от Милки на волне радио АСТВ. Друзья, информация о погоде для вас прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 20 августа, в Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском временами дождь 15 выше 0, в Смирных и в Углегорске временами небольшой дождь и 17 со знаком плюс. В Томари небольшой дождь сегодня ожидается, 19 выше 0, в Чехове и в Невельске временами осадки плюс 22. В Комске дождь плюс 18, в Северо-Курильске без осадков плюс 20 градусов, в Курильске временами сегодня дождь и 26 выше 0. В Южно-Сахалинске днем временами небольшой дождь плюс 20. 21 плюс 24, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion, а

0: Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: что, самое время начинать нашу игру «Дозвон». Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер». Это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Напомню, что разыгрываем сегодня большую пиццу «Посейдона» от наших партнеров. И прямо сейчас я буду набирать номер телефона. Я уже выбрала того, кому я буду набирать звонок. И надеюсь, что сегодня все получится. С первого раза хотелось бы. Да, и тот, кому я наберу сейчас, ответит кодовой фразой мне. И это будет четко, быстро, ясно и доступно. Так. Угу. Что-то не случается у меня гудка. Я попробую еще раз это сделать. Как я уже говорила много раз, не очень люблю набирать цифры, потому что всегда волнительно, боюсь попасть, вернее, не попасть по нужным цифрам. Всегда это делаю крайне осторожно, прожимая каждую кнопку. Но вот когда что-то не получается, я расстраиваюсь.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это радио АСТВ вас беспокоит. А это звуки проигрыша.
1: Вау. А я очень удобно лежу.
0: А это нужно было делать раньше, знаете? Надо было ответить, вот, к сожалению, на звонок Анастасии этой фразой. Получается, что сегодня ничего не получается. Не расстраивайтесь.
1: Ну, ничего страшного.
0: В другой раз, конечно, обязательно мы вам желаем удачи, всего самого доброго. Ну, а я планирую набрать телефонный звонок еще одному претенденту, потому что, ну, нельзя просто так взять и не отдать никому пиццу. Это ведь будет преступление с моей стороны, поэтому горяченькая, вкусненькая пицца все-таки должна отправиться к своему обладателю. И как бы я не хотела в очередной раз нажимать, прожимать эти маленькие цифры на трубке телефона, придется мне сделать это еще раз.

0: И надеюсь, что у меня все получится. И не только у меня. Так. Ну что? Возьмите трубку.
1: Очень удобно лежу.
0: Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте.
0: Действительно ли вы лежите удобно или все-таки сидите или стоите вообще?
1: Да нет, сижу.
0: Все, сидите на рабочем месте или нет?
1: Да.
0: Да. Тогда рабочий процесс будет сегодня очень вкусным, потому что пицца, большая пицца «Посейдон» отправляется именно вам. Юль, поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, не будем отвлекать от рабочего процесса. Я слышу, что в голосе очень много серьезных нот, поэтому отпускаем Юлию, но мы ее поздравляем и желаем удачи и хорошего рабочего дня. Ну и всем, кто слушает нас, тоже хорошего дня, удачи. Игра «Дозвон» здесь по будням в это самое время. Не пропускайте.

Так, друзья, 10 часов и 31 минута, время Сахалинска. Это значит, что утро на волне радио СТВ все еще продолжается. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферна». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный». Друзья, меня зовут Женя Милых, и мы продолжаем. Оставайтесь на волне, оставайтесь с нами. Всего самого отличного, бодрого настроения. Мы двигаемся дальше.

0: Cold здесь на волне радио СТВ. Холодно или жарко будет сегодня, узнаем прямо сейчас. Информация о погоде для вас на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 20 августа, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах временами дождь плюс 16, в Поронайске дождь 16 выше 0, в Красногорске, в Макарове временами дождь сегодня и 20 тепла. В Долинске временами сегодня дождь ожидается плюс 23, в Охотском без существенных осадков 26 выше 0, в Корсакове, в Аневе, а также в Малокурильском сегодня существенных осадков не ожидается плюс 25 градусов днем. В Южно-Курильске возможны небольшие осадки и 23 тепла. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Бизнесу нужен транспорт? «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С деко выгодно.
8: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно, живи.
9: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Да ничего, недолго, время летит незаметно, очень быстро. Вот и утро пролетело наше с вами. Друзья, зовут меня Женя Милых, и самое время попрощаться, но прежде хочется вам обязательно, конечно же, напомнить о том, что завтра в это же самое время с 7 до 11 встречаемся здесь, на волне радио АСТВ. Друзья, спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется, новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки. До завтра, друзья, новыми идеями, за новыми какими-то хорошими новостями отправляюсь я. И завтра со всем этим вернусь уже в бодром духе. С 7 до 11 по будням встречаемся на волне радио СТВ. Вы далеко не уходите. В следующем часе мой коллега Денис Федосеев появится здесь для того, чтобы с вами провести этот день. Всем счастливо, пока, удачи, хорошего дня.

0: Солнце Монако заходит за новый час, островное время 11.00, и пора узнать о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Углегорском районе ликвидируют последствия прохождения циклона. В регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест. Минпросвещение назвали требования к школьной форме. В Углегорском районе ликвидируют последствия прохождения циклона. 20 августа из-за обильных осадков в округе подтопило некоторые объекты. В региональном МЧС рассказали, что ночью вода затопила один частный дом и 7 придомовых территорий, а также подвалы центрального здания Углегорской ЦРБ и подъезда многоквартирного жилого дома. Пожарные откачивают воду при помощи 2 мотопомп и 4 автоцистерн. По отдельным адресам в Углегорске и Шахтерске временно отсутствует электроснабжение, энергетики уже ведут восстановительные работы. Из-за критического поднятия уровня воды автобусы номер 5 временно не могут выйти на линию. Ожидается, что работа маршрута возобновится после 14 часов. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечению крупных предприятий кадрами. Один из главных акцентов – нефтегазовый сектор и рыбная отрасль. В первом случае работодателям нужны слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электромонтеры и инженеры. В рыбной отрасли востребованы матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, судовые механики, повара. Узнать об актуальных вакансиях можно на портале «Работа России». К подбору под конкретный запрос предприятий подключается региональный кадровый центр. Он ищет кандидатов, проводит ярмарки вакансий, организует встречи с работодателями. Если для выхода на работу человеку не хватает квалификации, специалисты помогают подобрать программу обучения или переобучения. Сотрудники областной госавтоинспекции провели профилактическую беседу с водителями местной службы доставки.